0: Утилен сакаравичин, ричин риталуция и шимче.
1: Сирия хавну бишахруби.